0: Я снимал просто когда сервисы были в Москве, но LSD
1: Fundraiser. So still on scene.
2: Clear.